Та тут у нас і дрет. А ще циган без йому скрет. Он де лоспит сих офханфой депатиен. Ту без кума одекет. От мит никс фалост и вэр. Ой, загава, ту гост корникс цов.